0: защитный полюс.
1: Рамба-де-ба, рамба-де-ба.
2: Уйди на хвилину.
1: Рамба-де-ба, рамба-де-ба.
2: Трохи посумуєм.
1: Рамба-де-ба.